Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 13, днем до 22-24 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов рублей выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. Вузы Самарской области в этом году поступили более 12 тысяч студентов, свыше 20% первокурсников из других регионов. Бюджетные места закрыты, почти 10 тысяч выделено на бакалавриат и специалитет. По целевому набору вузы региона приняли более 1200 человек. Растет интерес абитуриентов к инженерным, педагогическим специальностям и IT. В Самарском университете имени Королева число заявлений выросло на 28%. Средний балл ЕГЭ в этом году 77, на 2 балла больше, чем в прошлом. В сам ГМУ ежегодно учатся около 500 иностранных студентов, в основном на направлении «лечебное дело». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%, сообщил глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Рост связан с обновлением справочников стоимости автозапчастей. Больше всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda. Рост около 13%. Меньше всего в среднем на 4,5% подорожали запчасти для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. По словам Уфимцева, это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Самарской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятие проинформировано о необходимости снизить выбросы вредных веществ. На наступившей неделе антициклон усилит свое влияние на Средней Волге. В предстоящие дни ожидается сухая, теплая погода со слабым ветром и большим суточным ходом температуры воздуха. В ночные часы ожидается плюс 8-13 градусов, местами образуются туманы. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 25. «Сумерки» вернулись в прокат и спустя почти 20 лет после премьеры обошли новинки недели. В первый день повторного релиза сборы первой части «Вампирской саги» составили 40,5 миллионов рублей, а с учетом предпродаж 46 миллионов. «Сумерки» опередили анимацию «Как Иван в сказку попал» и драму «Курьер». На следующий день ситуация изменилась, лидером стал «Как Иван в сказку попал», «Сумерки» заняли второе место. Вслед за первой частью на широкие экраны вернутся и остальные четыре части саги. Они выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер южный, слабые температуры днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 13.
4: Реклама.
5: Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7:10 в Самаре. Отличного вам утра понедельника вместе с радио «Мегаполис», где всегда звучит хорошая музыка. Нашей компании Дмитрий Рожков. На календаре 21 сентября. Погода радует. За окном сейчас +13. Днем до 24 прогреется воздух. Дождя не предвидится. Какой прогноз на эту неделю дают астрологи, мы послушаем минуты через три. А сейчас на 103.6 FM информация о дорожной обстановке в Самаре. На дорогах свободно, по данным Яндекс.Карт. Наблюдается затор сравнительно небольшой на улице Аврора от Марии Стереза до аэродромной. Потерять можно минуты 4.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 14 минут. О необычной акции, где люди кричали на океан, узнаем и на 103.6 FM в предстоящие 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы, неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы, неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки, неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы, неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы, неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу, действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть сложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
3: Самара. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.20, на улице плюс 13 градусов, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня малооблачно будет, осадков не прогнозируют. Ветер южный, слабые температуры днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.43 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам утра, на календаре понедельник, 21 сентября. История о том, как строилось самое высокое здание в мире, Катя Григорьева будет рассказывать минуты через 4 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на улице Аврора от Партизанской до Гагарина, на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, на Новосадовой от Советской Армии до Потапова и от Губанова до Нововокзальной, на 22-й парсъезд от стакады через Железную дорогу до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели – жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 14, днем ожидается до плюс 22-23 и без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в Самарском Курумыче введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушное пространство закрыто с половины пятого из-за угрозы атаки беспилотников. На вылет задержаны 10 рейсов в Анталию, Хургаду, Батуми, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Москву. Несколько утренних рейсов перенесены на 1-4 часа, остальные на вторую половину дня. Явка избирателей в Самарской области по итогам трехдневного голосования составила 51%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдерами стали Самара и Тольятти, где явка в среднем составила 26,5%. В малых городах на участки пришли 45% от имеющих право голоса, в сельских районах проголосовали 64% избирателей. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года, примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне, а профильное обучение сохранят по 6 направлениям – естественно-научному, агротехническому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Летнее тепло возвращается в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, на наступившей неделе температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируют, погода будет малооблачной, ветер слабым, неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере, возможно появление смога. Предприятие проинформировано о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Справедливая цена кофе на вынос – 250 рублей, считает глава сети «Кофе Лайк» Анна Курдюкова. Приемлемый диапазон для покупателей – 200-250 рублей. Цена зависит от города, расположения кофейни, объема и состава напитка. Кофе продолжит дорожать, но темпы роста отстанут от роста расходов бизнеса. На стоимость напитка влияют цены – на зерно, аренду, зарплату, логистику, упаковку и налоги. Кофейням придется сокращать издержки и оптимизировать работу. По мнению эксперта, бесконечно поднимать цены нельзя, рынок должен сохранить доступность напитка. Россияне ищут выгодные варианты, но не отказываются от кофе вне дома. Потенциал у кофеин с понятной ценой и стабильным качеством. Paramount Pictures начала работу над сиквелом фильма «Война миров Z». Главную роль вновь исполнит Брэд Питт. Режиссером картины станет Эдвард Бергер, автор картины «На западном фронте без перемен». Оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал более 540 миллионов долларов в мировом прокате. Это вольная экранизация романа Макса Брукса о зомби-апокалипсисе. Ранее производство продолжения неоднократно откладывалось. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре ясно будет, без осадков, ветер южный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Реклама. Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
3: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Доброе утро понедельника. На календаре 21 сентября. За окном сейчас плюс 14 градусов. О триумфальном возвращении на сцену блистательный Селин Дион поговорим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Сильнее всего на Новосадовой, от Солнечной до Постникова оврага. На Московском шоссе, 22-го парсъезда до 4-го проезда. На Советской армии, от Блюхера до Мариста-Тереза. На улице Аврора, от Партизанской до Гагарина. Еще на Ракитском шоссе затруднение минут на 7-8. От стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8:20. На улице Ясный, плюс 14. На 103.6 FM. Катя Григорьев вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов, в полной тишине, Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

0: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

Радио Мегаполис. Новая музыка и золотые хиты. 103.6 FM. Come here, baby.

0: Все музыка прежде всего. Радио Мегаполис, Самаре, половина девятого. На улице сейчас плюс 15 градусов. О погоде на сегодня подробно мы поговорим через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарском Курумыче будет задержаны 10 рейсов и столько же на прилет. Небо над регионом закрыто с половины пятого утра. Вылет нескольких утренних рейсов отложен на 1-4 часа. Остальные вылетят из Самары во второй половине дня, следует из онлайн-табло Курумыча. Явка избирателей в Самарской области по итогам трехдневного голосования составила 51%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдерами стали Самара и Тольятти, где явка в среднем составила 26,5%. Летнее тепло возвращается в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, в начале наступившей недели температура составит плюс 20-25 градусов. В среду нам обещают до плюс 27. Осадков не прогнозируют. Погода будет малооблачной, а ветер слабым и неустойчивым. Турецкий «Анадолу Эфес» стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу. В финальном матче турнира, который прошел в Москве, «Анадолу Эфес» обыграл «Локомотив Кубань» со счетом 88-82. В матче за третье место ЦСКА обыграл «Казанский Уникс». Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел в шестой раз. Три раза турнир выигрывал ЦСКА, два раза «Зенит».
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер южный, слабый, температура днем 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 8:42. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 21 сентября. Родившимся в этот день короле ужасов Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно!

0: Спорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 6 баллов из 10. Пробка почти на 20 минут на Московском шоссе. До 2-го парсъезда, до 4-го проезда. Столько же можно потерять на Нововокзальный от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Еще на одном участке Нововокзальный 10-минутный затор от Новосадовой до Старозагора. Затруднение минут на 8-10 на Зубчининском шоссе от магистральной до Днепровского проезда. И минут 15 потерять можно на Южном мосту от Южного шоссе до Аэродромной.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет, написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями. Оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов. А еще пауков, змей, полетов и замкнутого пространства.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 15 градусов, днем ожидается до 22-24 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Самарской области приняли участие в выборах. По данным регионального избиркома, явка составила 51%. Лучше всего традиционно голосовали на селе. Там явка составила 80%. В небольших городах области проголосовали 58% избирателей. В Самаре на избирательные участки пришли 38% имеющих право голоса, в Тольятти – 37%. Общая явка на выборах в Госдуму составила 56,5%. Это превзошло результаты двух предыдущих кампаний. По-летнему сухая и теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня до плюс 24, завтра и в среду ожидается до плюс 25 градусов, в четверг воздух прогреется до плюс 27. Осадков не ожидается. В пятницу возможен дождь, он станет началом перехода к более прохладной погоде. В выходные температура снизится на несколько градусов, но до конца месяца днем будет около плюс 20, передают Сити Трафик. Жители Самарской области могут выиграть поездку на космодром «Восточный». За этот приз могут побороться школьники, студенты и молодые специалисты, подав заявку на участие в спецпроекте «Космос. Время возможностей». Участникам нужно пройти онлайн-курс из 11 модулей, а после выполнить практические задания и тестирование. По результатам сформируют рейтинг. 22 лучших участника первой волны отправятся на космодром. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы. За тесты начислят баллы, их можно будет обменять на призы. Регистрация первой волны до 25 сентября, второй до 20 ноября. Подать заявку можно через сервис «Другое дело» во ВКонтакте. Большинство самарцев планируют сменить смартфон в ближайшие полгода. Таковы данные опроса Авито, проведенного после презентации новой линейки айфона. 6% горожан собираются купить новый телефон уже в этом месяце. Чаще об обновлении задумываются молодые люди от 18 до 24 лет. 27% респондентов покупку пока не планируют. 34% не рассматривают технику Apple вовсе. Средняя стоимость ремонта автомобиля по итогам первого полугодия достигла 10,5 тысяч рублей, на 12% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал гендиректор страховой платформы «Полис Онлайн» Андрей Крейер. По его словам, услуги подорожали на 18%, запчасти на 10%. Больше всего пострадали владельцы иномарок, не локализованных в России. Запчасти для Peugeot подорожали на 20%, для Porsche на 15%, для Subaru на 12%. Средняя выплата по ОСАГО достигла 122 тысяч рублей. В минувшие выходные в силу вступили новые справочники, из расчета исключаются дешевые аналоги деталей, и выплаты могут вырасти еще на 8-10%. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер южный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 21 сентября. За окном сейчас плюс 15 градусов. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис, спонсор игры АО «Синема-парк», кинотеатр «Синема-парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. На кону два билета в кинотеатр «Синема-парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! 160 лет назад, 21 сентября, родился знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, автор романов «Машина времени», «Война миров», «Человек-невидимка». Он также автор множества афоризмов. Что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Повторю, что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение затруднено, на 6 баллов загружено, а сильнее всего на Московском шоссе, Жигулевской до 4-го проезда, на Новосадовой, от Солнечной до Потапова, на Нововокзальной, от Подеева до Новосадовой, на Ракитовском шоссе, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Дыбенко, от 22-го парсъезда до Советской армии.
8: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM.

0: 9.16, в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где невероятный вопрос уже прозвучал, он посвящен писателю-фантасту Герберту Уэллсу, родившемуся именно 21 сентября 160 лет назад. Что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? 25-07-021, номер для ваших вариантов, сегодня по одной версии от одного звонившегося принимаю. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, у нас будет социальное неравенство.
0: Социальное неравенство принимается как вариант, но о чем другом говорил Герберт Уэллс. Спасибо. Доброе утро, ваш ответ, пожалуйста.
2: Доброе утро, по-моему, так говорил про ум.
0: Про ум? Вы вспомнили такую цитату Герберта Уэллса?
2: Да, мне кажется, прям как-то распространенная версия. Я посмотрела, что она ему принадлежит.
0: Да, именно так и рассуждал Герберт Уэллс. Писал он об уме. Ум – наибольшая помеха карьере, ведь само понятие разума, рассуждал писатель, означает способность постоянно искать новое, а это есть отрицание всего устоявшегося. В результате такие люди, умные люди, могут сталкиваться с сопротивлением в системе, где ценятся традиции и конформизм, что затрудняет карьерный рост. В качестве примера, кстати, Уэллс приводил Королевскую академию и суд. Как вас зовут?
1: Меня зовут Марина.
0: Марина, с первой же попытки разгадали, умница. Поздравляю, получаете вы, благодаря догадливости своей, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо. Я Марина с улицы Гагарина, разгадал невероятный вопрос.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы. Неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы. Неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки. Неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы. Неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы. Неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу, действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть сложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
3: Радио «Мегаполис».

0: Это певица Леони с хитом «By Your Side» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9:22 в Самаре. На улице сейчас плюс 15. Днем до 24 ожидается. Без осадков. На 103.6 FM мы встречаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2016 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
5: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: 9:33 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, разгадан уже сегодняшний невероятный вопрос. На радио «Мегаполис» был он посвящен писателю-фантасту Герберту Уэллсу, который родился 21 сентября ровно 160 лет назад. Что Герберт Уэллс называл главной помехой для успешной карьеры? Я спрашивал, правильный ответ – ум, сказала нам Марина с улицы Гагарина и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Вы тоже побеждаете в невероятном опросе на радио «Мегаполис». Утром в будни задаю его после 9. Удачи. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодня. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту задерживается вылет 11 рейсов и столько же на прилет. Курумыч возобновил работу в штатном режиме. Ограничения действовали 3 часа. Более 1 200 000 жителей Самарской области приняли участие в выборах. По данным регионального избиркома, явка составила 51%. Лучше всего традиционно голосовали на селе. Аутсайдером стал Тольятти, где явка составила 37%. По-летнему сухая и теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня до плюс 24, завтра и в среду ожидается до плюс 25 градусов, в четверг воздух прогреется до плюс 27, осадков не ожидается, в пятницу возможен дождь. Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры. Лучший бомбардир в истории российского футбола сказал, что не видит смысла ковыряться в слабых командах. Напомню, 38-летний Дзюба после ухода из Тольяттинского «Акрона» по окончании прошлого сезона пребывает в статусе свободного агента.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер южный, слабые температуры днем, плюс 22-24. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис» в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 21 сентября. О самом высоком небоскребе в мире, который начал строиться именно в этот день, в 2004 году, Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на мастрюки.ру.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре на 4 балла загружено. Крупнее всего пробки на Гагарина, Тухачевского, Революционной, на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, также на Московском шоссе от Потапова до Авроры, на Олимпийской от Ракитского шоссе до Переезда и на Ракитском шоссе от ИЗС до проспекта Карла Маркса.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели, жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Без 1 минуты 10, Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 16, и ясно, днем до 24, без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выборы по Тольяттинскому избирательному округу в Госдуму выиграл Леонид Калашников. По предварительному протоколу на сайте избиркома представитель КПРФ набрал 77 тысяч голосов. Ближайший соперник Олег Сакеев от «Единой России» получил 44 тысячи. Исход решило голосование в Ставропольском районе. Там Калашников получил свыше 29 тысяч голосов, а Сакеев лишь 404. В Центральном и Автозаводском районах борьба была равной, но перевес остался за Калашниковым. Третьим стал Владимир Матрюков от «Новых людей» с 22 тысячами голосов. Калашникову 66, он работал на ВАЗе, был депутатом Горсовета Тольятти в Госдуме с 2010 года. Размер пенсии депутатов Госдумы при стаже работы 5-10 лет составляет более 52 тысяч рублей, рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, пенсия депутатов формируется из страховой пенсии и специальной надбавки. Ее размер – 55% от выплаты. Парламентарии, которые трудились более 10 лет, имеют надбавку уже 75%. Их примерная пенсия может составлять около 72 тысяч рублей. Центробанк хочет изменить подход к оценке заемщиков. По данным газеты «Известия», банки обяжут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и иным имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки. Таким образом, просроченные платежи будут влиять на шансы выдачи новых кредитов. Банк сможет уменьшить доступную сумму займа или полностью отказать в его выдаче. ЦБ нововведения не комментировали. В Самарском Курумыче задерживается почти 20 рейсов. Этим утром на 3 часа вводились ограничения на прилет и вылет. Аэропорт вернулся к штатной работе в 8 утра, но задержки сохраняются. Пока вылетел только рейс Аэрофлота в Анталию. Среди задержанных самолеты в Калининград, Хургаду, Москву, Батуми и Екатеринбург. Дольше всего ждут пассажиры двух рейсов в Сочи. Задержка свыше 6-10 часов соответственно. Позже намеченного расписания прибудут самолеты из Москвы, Хургады, Минска, Батуми и других городов. Годовая спортивная страховка для юного спортсмена стоит от 400 рублей, и без нее не обойтись, если ребенок занимается в секции или выступает на соревнованиях, сообщает газета «Ру» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Полис обязателен для тренировок в спортивных школах, лагерях, на сборах и турнирах. Рекомендуемая сумма страхования от 200 тысяч до 500 000 рублей. Цена индивидуального полиса зависит от вида спорта. Базовые дисциплины обойдутся в 400-500 рублей в год. Футбол или гимнастика – 2-2,5 тысячи рублей. Хоккей и единоборство до 6 тысяч. Оформить полис можно онлайн без медицинских справок. Действовать он начнет на следующий день. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре ясно будет, без осадков, ветер южный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
4: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем о довольно любопытной альтернативе для автомобильных дворников.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На улице дождь, мы в автомобиле. Трудно представить этот момент без ритмичного покачивания дворников. Но компания Tesla предлагает заменить дворники лазерными лучами. Идея в следующем. Умные камеры на капоте сканируют лобовое стекло. Если туда прилетает капля воды, грязь или, простите, птичий помет, электроника мгновенно определяет текстуру того, что попало на стекло. Дальше система калибрует мощность и выстреливает лазером прямо по этой точке, буквально испаряя мусор. Луч проникает на глубину меньше толщины самого стекла, а изнутри его страхует специальное покрытие из оксида индия-олова. Зачем это нужно? В первую очередь для беспилотных авто. Человек может адаптироваться к разводам и пятнам или заменить сломанную щетку. А беспилотникам желательно идеальная чистота. Пока это только патент. Дойдет ли дело до конвейера, вопрос открытый. Но если дойдет, то исчезнет не только старая технология, но и особая романтика.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника на календаре. 21 сентября, за окном сейчас плюс 18 градусов. Ясно, днем ожидается до плюс 24 без осадков. На радио Мегаполис мы послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов, в полной тишине, Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 10:33 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты, на улице плюс 18. Подробно о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM, краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Подсчет голосов на выборах в Госдуму приблизился к завершению. Центр избирком обработал 90% протоколов. По предварительным результатам «Единая Россия» набирает 57%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 9%, «Новые люди» – 8%, «Справедливая Россия» – 5%. Выборы по Тольяттинскому избирательному округу в Госдуму выиграл Леонид Калашников. По предварительному протоколу на сайте избиркома представитель КПРФ набрал 77 тысяч голосов. Сети пятого поколения заработают у 80% населения России только после 2030 года. Так считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, любой стандарт развивается постепенно. Эксперт уточнил, что смартфон должен быть новым, чтобы поддерживать сети пятого поколения и быть в зоне распространения связи. Электровелосипеды курьеров следует приравнять к мопедам, считает глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. В таком случае электровелосипеды будут оснащены номерными знаками, а нарушения с участием курьеров на СИМ смогут фиксировать дорожные камеры.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре сегодня малооблачно будет. Без осадков, ветер южный, слабые температуры днем 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
4: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет, написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями, оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов, а еще пауков, змей, полетов и замкнутого пространства.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.

0: Джо Кокер на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре половина 12-го, 11:33, если точнее. Дальше на 103.6 FM на протяжении 10 минут только музыка без остановок. Группа One Republic с суперхитом Need Your Love сразу после прогноза погоды. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом. В тестовом формате он затронет Москву, Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент Путин. В вузы Самарской области в этом году поступили более 12 тысяч студентов. Бюджетные места закрыты, почти 10 тысяч выделено на бакалавриат и специалитет. По целевому набору в вузы региона приняли более 1200 человек. Летнее тепло вернулось в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, на наступившей неделе температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируют, погода будет малооблачной, а ветер неустойчивым слабым. В ночные утренние часы прогнозируются туманы. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года. Примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер южный, слабые температуры днем, плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Роберт Майлз на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Алекс Хеберн, Анда, Командан, Дюран Дюран и Тото Кутуньо.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! С

0: 92 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 21. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов рублей выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. Явка избирателей в Самарской области по итогам трехдневного голосования составила 51%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Тольятти.

0: Там явка в среднем составила 37%, в Самаре – 38%. В малых городах на участки пришли 56% от имеющих право голоса, в сельских районах проголосовали 80% избирателей. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года, примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне, а профильное обучение сохранят по шести направлениям – естественно-научному, агротехническому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Летнее тепло возвращается в Самарскую область. По данным Приволжского гидрометцентра, на наступившей неделе температура составит плюс 20-25 градусов. Осадков не прогнозируют, погода будет малооблачной, ветер слабым, неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере, возможно появление смога. Предприятие проинформировано о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Средняя стоимость ремонта автомобиля по итогам первого полугодия достигла 10,5 тысяч рублей. На 12% больше, чем годом ранее. Об этом газете «Ру» рассказал гендиректор страховой платформы «Полис Онлайн» Андрей Крейер. Услуги подорожали на 18%, запчасти на 10%. Кузовной ремонт дорожает быстрее. Редкие детали и электроника прибавили 15-25%. Больше всего пострадали владельцы иномарок, нелокализованных в России. Запчасти для «Пежо» подорожали на 20%, для «Порше» на 15%, для «Субару» на 12%. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 122 тысяч рублей, но рассчитывается по справочным ценам, а не рыночным. В минувшие выходные вступили в силу новые справочники. Они исключают из расчета дешевые аналоги деталей. Выплаты могут вырасти еще на 8-10%. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
1: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 22 сентября во вторник в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер восточный, слабый, температура воздуха нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 21-23. Час в Самаре – 21 градус.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Лана Дель Рей на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного и легкого понедельника. На календаре 21 сентября. Чего не существует больше в мире из-за гномов? Согласно легенде, Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим дискотека «Авария» и группа «Моральный кодекс» на радио Мегаполис буквально через пару минут.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
12: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Дискотека «Аварии», группа «Моральный кодекс», радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Далее на 103.6 FM суперхит этого года «Dive into me» — это Алок и Халид. А сейчас встречаем Анну Романову на радио «Мегаполис».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гномы — это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «дверкас», от которого произошло английское «дварф» и немецкое «цверк» — «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «дворк», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы — долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенные недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов: шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Амальбенд на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. Три песни подряд. Суперхит от проекта Flying Decibels The Road на подходе. А сейчас на радио Мегаполис новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Самарской области приняли участие в выборах. По данным регионального избиркома, явка составила 51%. Лучше всего традиционно голосовали на селе. Аутсайдером стал Тольятти, где явка составила 37%. По-летнему сухая и теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня до плюс 24, завтра и в среду ожидается до плюс 25 градусов, в четверг воздух прогреется до плюс 27, осадков не ожидается, в пятницу возможен дождь. Электровелосипеды курьеров следует приравнять к мопедам, считает глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. В таком случае электровелосипеды будут оснащены номерными знаками, а нарушения с участием курьеров на СИМ смогут фиксировать дорожные камеры. Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры. Лучший бомбардир в истории российского футбола сказал, что не видит смысла ковыряться в слабых командах. Напомню, 38-летний Дзюба после ухода из Тольяттинского «Акрона» по окончании прошлого сезона пребывает в статусе свободного агента.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Самаре малооблачно будет, осадков не предвидится. Ветер восточный, слабый, температура воздуха предстоящую ночью до плюс 12, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Лили Вуд и Робин Шульц на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем, из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим Дэвида Червита, «Leap of Faith», «Jete Melancholie» от Милен Фармер и группу «Queen».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: Это Дэвид Червит в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе группа Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 12 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: там и теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры – захватывающие сказки Самарского края и волшебная «Снежная королева». Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 22 сентября во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный слабый. До 12 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
1: Реклама.
2: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
1: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +24 градуса. Во вторник, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 12 градусов тепла. Завтра днем в Самаре +21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 22 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. До плюс 12 градусов ночью, завтра днем – плюс 21-23. Сейчас в Самаре – плюс 24.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 12 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: ruskomedia.ru. Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: День 23. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
1: Реклама.
2: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
1: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 12 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните. 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 22 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. До плюс 12 градусов ночью, завтра днем – плюс 21-23. Сейчас в Самаре – плюс 24.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на мастрюки.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Металлург».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Во вторник, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 12 градусов тепла. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Автомойка-центр-автомойка-центр.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 22 сентября во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный слабый. До 12 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 22 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Хавейл Мотор Мануфактуринг Рус». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой. 120 граммов. Всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегапорт.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки, есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы, день подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы, возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы, вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы, ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы, личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги, уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи, не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 22 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети,

0: Ryanair.ru.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио «Мегаполис».

nothing.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: You don't fool me.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: не сошел с ума, так надо.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.